0: Слушайте радио Марибор.
1: Виж, как я тебе задничь позабыл спрашивать.
2: Я рати.
1: Зака ти чисто ноги рибел, виж? Пока не виж, колко е комаро, ту со цеки, гама, тлета.
2: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelisca-cvetka.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
4: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na Harvey.